фортепиано. Когда нам бы мемен фатике. Чему пке копси. Эй, ну чё, ко. Ты на плюс жуэ. Сать мэм, мелоди. Je suis assis devant mon piano. Regardant en paix la touche fatiguée qui me prit déjà assez attristé de ne plus jouer cette même mélodie.